плакала мелкими каплями, ты забрала покой, нарушила мир, в котором я живу, я больше не твой. Я больше не буду бегать за тобой, ты похожая на сон.

Расплылся хоровод из звезд в краю родном, мерцанием бескрайним. Сторонка милая зовет, и очистится душой от скитания. Я по траве

0: Радиоканал «Казак ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной продукции для лиц старше 16 лет.
1: Все мы разные, но на одной волне. «Казак ФМ».

0: почему земля круглая? А почему кошки говорят мяу?
1: Ну...
0: А почему у людей нет хвоста?
1: Дочь, спроси у папы. Папа знает.
2: Папа знает. На Казак ФМ.
0: Папа, а сколько километров занимает вся земля?
3: А ты готова услышать много цифр?
0: Я люблю цифры, особенно большие.
3: Ну хорошо, тогда слушай. Наша земля похожа на шар, но немного приплюснуты сверху и снизу, там, где находятся северные и южные полюсы. И диаметр Земли по экватору и по полюсам отличается. По экватору 12 756 километров, а по полюсам на 43 километра меньше. Еще можно измерить длину окружности Земли, например, по экватору. Она составляет чуть больше 40 тысяч километров. А еще люди вычислили площадь Земли — 510 миллионов квадратных километров.
0: Ого! А это сколько?
3: Это очень большая цифра. Если просто начать считать раз, два, три и так далее, и считать не переставая ни на секунду, до 510 миллионов досчитаешь за 16 с небольшим лет.
0: Хм, а как же это все тогда померили?
3: Для этого пользуются специальными сложными приборами и спутниками, а до их появления приходилось применять математические методы измерений.
0: А пешком Землю можно обойти?
3: Теоретически можно. И понадобится на это гораздо меньше времени, чем досчитать до 510 миллионов. Вот смотри, скорость пешехода 6 километров в час. Если идти в день, скажем, всего 6 часов, то чтобы обойти Землю по экватору, а это 40 тысяч километров, нужно около 1110 суток. Это чуть больше 3 лет.
0: Ух ты! Я готова прямо сейчас. Пойдем?
2: Папа знает.
4: Море лето с Казак ФМ.

0: 106.8 FM в Кучевской. Включай.
1: Друзья, я Валерий Стемин, и моя группа «Белый день» рады приветствовать вас на волнах радио «Казак-ФМ».

0: ви бачили, що це?
1: Что на черноморском диалекте означает слово «квитка»? Вот какие ответы мы получили от прохожих.
0: Ты бач, як оно!
2: Это очень похоже на взятку.
3: Квитка? Месть?
4: По-моему, какая-то одежда казаков.
5: Я думаю, это какая-то традиция, какой-то традиционный праздник.
4: Квитка – это валюта.
6: Это что-то связано с какими-то квитанциями. Квиточек, который мы получаем, чтобы что-то где-то оплатить.
7: Квитка – это цветок.
1: Действительно, так кубанцы называли цветок. Иногда цветущую веточку или небольшой букетик. Вообще, у казаков цветы имели ритуальное, обрядовое значение. Квитка нередко служила оберегом и талисманом. Девушки на них гадали, а во время свадьбы квитка имела сакральное значение. По квитке могли определить статус или намерение девушки, женщины и даже казака. Вот это так.
0: Когда

Радиоканал «Казак ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной продукции для лиц старше 16 лет.

Ой, девочки, я такого мужчину встретила. Мечта. Заботливый, щедрый, внимательный, романтичный. Все так было хорошо. А потом я проснулась.

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Идет женщина вечером через парк и вдруг слышит рядом в кустах «Стоять!» Она остановилась, а из кустов снова «Лежать!» Она и легла. «Ползи!» Снова вопль из кустов. Поползла женщина, ползет. Вдруг у нее над ухом голос: «Женщина, у вас все хорошо. Я просто с собачкой занимаюсь. Смотрю, вы ползете».
0: Для соседа это всегда «Пожалуйста». Песня для соседа на Казак ФМ.

0: как, когда душа поет.
1: Здравствуйте, я Катерина Голицына. Вы слушаете «Казак-ФМ». Не переключайтесь.

Радио «Казак ФМ» представляет: что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи могут вытирать ноги о коврик соседской квартиры, несмотря на то, что у своей точно такой же. Это наши соседи. Место под посудомоечную машину выбирают дольше, чем место под баню. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа. Ба-ба-ба!

0: Русланчик, а ты чего такой радостный?
1: Я, Петрович, понял, что с людьми надо быть мягче и добрее. Мои соседи прошлой ночью слушали музыку из 2000-х, но я им Высоцкого на всю громкость и включил.
0: А они что?
1: Не поверишь, тишина, здороваются, я высыпаюсь, красота.
0: О, уважают.

0: шутки, прибаутки от Светланы Рожковой.
1: Поняла тут недавно, что единственное, что я могу сделать, чтобы денег было больше, не свистеть.
0: Шутки, прибаутки.
2: Эх, люба, братцы. 88,9.

0: почему земля круглая? А почему кошки говорят мяу?
1: Ну...
0: А почему у людей нет хвоста?
1: Дочь, спроси у папы. Папа знает.
2: Папа знает. На Казак-ФМ.
0: Папа, а рыбы могут жить без воды?
3: Нет, Нина, не могут. Потому что вода нужна рыбам, чтобы дышать.
0: Как это? Мы же без воды дышим?
3: Рыбы, как и все остальные животные, не могут жить без кислорода. Но их организм устроен совсем иначе, чем наш. Вместо легких у них жабры, которые извлекают кислород из воды. Кстати, кислорода в воде содержится больше, чем в воздухе. Вода наполняется кислородом благодаря воздуху, фотосинтезу водных растений и дождю со снегом. Так вот, если рыбу вытащить на сушу, то без привычного ей доступа к кислороду она довольно быстро погибнет. Дышать как человек воздухом она не умеет.
0: А почему рыбы не тонут?
3: В этом им помогает плавательный пузырь. Этот особый орган расположен внутри тела рыбы под позвоночником и не дает ей тонуть. Вообще пузырь очень важен. Когда рыбе нужно подняться выше в воде, она его надувает. А если надо наоборот опуститься, то сдувает. Кстати, у некоторых рыб этого пузыря нет. Они живут в море. Это, например, акулы. Они не тонут только потому, что постоянно двигаются. Если акула остановится, тут же камнем пойдет на дно, потому что пузыря у нее нет.
0: Я тоже в бассейне, если не двигаюсь, на дно опускаюсь. Я акула, что ли?
2: Папа знает.
4: Море лето с Казак-ФМ.

0: на Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Молодой человек идет по деревне, увидел пожилую женщину и спрашивает: «Бабушка, скажите, пожалуйста, как быстрее попасть в больницу?»
2: «А ты мне еще раз, бабушка, скажи, сразу там окажешься!»
0: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

тобой я могу быть собой. Раздеться и не бояться. Наверное, это и есть любовь. Позволить себе обнажаться. С тобой хочу весь путь свой пройти. Как себе тебе доверяю. Только прошу, не подведи, умоляю.

не затянуть лена.

Здравствуйте! В эфире программа «Варенички по вашим письмам». Меня зовут Виктория Никитюк, и я желаю вам хорошего дня. Друзья, на календаре 19 июля, воскресенье. В России сегодня отмечается День Москвы-реки, день главной водной магистрали российской столицы и день пирожков с малиновым вареньем. Вот такой неофициальный праздник. Между прочим, в этот день принято печь угощения с малины и делиться ими с друзьями и близкими. Так что приглашайте на угощение с малиной сегодня ваших родных, друзей и соседей. Начну программу с поздравления для нашей коллеги Анастасии Нагайкиной. Настя с нами с первых дней работы радиостанции «Казак-ФМ». Настя, дорогая, от коллектива «Радио Казак-ФМ», от всех нас, принимай сегодня сердечные поздравления с твоим личным праздником. Мы желаем тебе оставаться всегда такой же красивой, решительной, деловой, интересной, яркой, веселой и полной творческих идей. Пусть на работе тебе всегда будет уютно и комфортно, и рядом будут твои коллеги, которые понимают и разделяют твои идеи. В твоей семье, Настя, пусть по-прежнему царят любовь, тепло, нежность и взаимопонимание. Пусть счастливым растет твой сынишка. Всем вам счастья, радости, крепчайшего здоровья, мирного неба над головой и большой любви. Пусть желания исполняются. С днем рождения! И сегодня хочется отметить еще одну нашу коллегу, человека, кто с нами проработал не один год. Аннушка Тлеуш, мы приветствуем тебя и в твой день рождения сегодня. Анна Александровна проработала в должности главного редактора радио «Казак-ФМ» несколько лет. Теперь Аня возглавляет Театр современного искусства в Краснодаре. Анечка, помним, уважаем, любим. И сегодня, в этот день, хотим пожелать тебе неиссякаемой энергии, творческих побед, взлетов. Пусть в коллективе будет взаимопонимание, тепло и уважение. Тебе же, Аннушка, от души пожелаем сегодня от всего коллектива радиостанции «Казак-ФМ» только ярких моментов в жизни. Побольше путешествий, ты это очень любишь. Тепла, мира и крепкого здоровья всей твоей семье. С личным праздником!

0: Внучки на Казак ФМ.
1: Друга детства, одноклассника Сергея Григорьевича Якунина из станицы Камышеватская с наступающим днем рождения уже в среду поздравляет Леонид из хутора Труд. Желаю крепчайшего здоровья, везения, долголетия, мира и всех благ, любви и сказочных чудес. Пускай хранит твой каждый шаг Господь Всевидящий с небес. Всем привет!

0: Яночки на Казак ФМ.
1: От Галины Савицкой письмо для внучки Лены Сорокиной, красавицы, умницы, очень доброй мамы. К поздравлениям присоединяются мама Света, дочь Софочка, сын Саша, тетя Анжела, дядя Степа и все-все родные. Желаем здоровья, успехов во всем, любви. День рождения – хорошая дата, но немножко грустно всегда, потому что летят незаметно наши лучшие в жизни года. День рождения – особая дата. Этот праздник ни с чем не сравнить. Кто-то добрый придумал когда-то имениннику радость дарить. Радость встречи, надежды, здоровья, пожелания улыбок, тепла. Чтобы счастье безоблачным было. Чтоб успешными были дела. Лена, с днем рождения!
2: Солнечный денек, настоящее лето. Даже в октябре вдруг случается это.

0: Яночки на Казак ФМ.
1: Хутор Северино. На конверте Любовь Павловна Чернышова пишет нам письмо. Обожаю варенички по вашим письмам. Я уже много лет с вами. Да, Любовь Павловна, я хорошо знаю ваш почерк. Здравствуйте. Вы пишете сегодня, я хочу поздравить свою дочь Антонину Подоляка с днем рождения. С наступающим. Дочь, желаю радости душевной, успехов в жизни повседневной, здоровья крепкого всегда и не падать духом никогда. Желаю бодрости и человеческого счастья. Желаю жить и никогда не замечать, что годы мчатся. Дай Бог тебе, моя дорогая, счастья, здоровья, мира, добра, уважения и любви детей. Пусть все у тебя в жизни будет хорошо, и у детей твоих тоже. Мира, здоровья – это самое-самое главное.

0: шуточки на Казак ФМ.
1: В Каневскую привет летит Ольге Ивановне и ее супругу Василию Николаевичу. От радиостанции Казак ФМ мы сердечно хотим пожелать вам долгого-долгого счастливого пути в любви и согласии. Горько!

0: Шутки на Казак-ФМ.
1: Я приветствую пару Татьяны и Евгения. Эти люди обрели друг друга в программе «Сваха» на Казак-ФМ. Татьяна и Евгения, я благодарю вас за то, что вы всегда отзывчивые, а всегда откликаетесь на все просьбы радиостанции. Вам в Дивноморск летит этот музыкальный привет.

0: Ленечки на Казак ФМ.
1: Владимир и Татьяна, поприветствуем и вашу пару сегодня в программе. Пожелаем вам большого счастья. Пожелаем вам быть здоровыми, счастливыми, веселыми и всегда смотреть в одну сторону. Говорят, любить друг друга – это не смотреть друг на друга, а именно смотреть в одну сторону, понимая друг друга, исследуя каким-то общим интересам вдвоем.

0: Мамочки на Казак ФМ.
1: Какая романтичная получается у нас программа. Вот Дмитрий Светличный вам в Лазаревское отправляет свой привет и музыкальный подарок любящая вас жена Дина Андреевна. Любимый мой, с днем рождения, 49-летием. Желаю тебе простых, но самых важных вещей. Крепкого здоровья, уверенности в каждом дне, настоящего спокойствия и уюта. Пусть твои усилия всегда приносят достойные плоды. Любое начинание пусть заканчивается успехом. Пусть поддержка семьи и моя любовь всегда будут с тобой, где бы ты ни находился. А тебе спасибо за заботу, терпение и тепло. Верю в тебя и очень люблю.

0: штучки на Казак ФМ.
1: Из Ростова-на-Дону прилетела открытка. Она от Валентины Васильевны Григорюк. За ленточку Валентина Васильевна просит передать и свой привет. Валентина Васильевна пишет: «Слушаю программу по выходным, и часто звучат письма простых людей, наших благодарных россиян для наших защитников. Вот и я решила купить открытку и написать вам, Виктория. Привет нашим защитникам, привет всем врачам, привет всем тем, кто стоит сегодня за нашу великую родину. Ребята, храни вас Господь. Крепкого-крепкого здоровья вам, ангела-хранителя, и большой удачи. Ждем с нетерпением, с нашей победой».

0: Яночки на Казак ФМ.
1: И песня в нашей программе прозвучит для Катюши Скрипкиной. В Ейск улетает это поздравление. Бабушка Алла с 12-летием поздравляет вас, Катя, в нашей программе. Катюша часто у приемника, и я частенько замечаю, что она либо припевает, либо пританцовывает под вареничке. Сегодня тебе, моя ненаглядная внученька, пожелаю всегда хорошего настроения, крепкого здоровья, расти счастливой и красивой. Катя, радиостанция Казак ФМ от души присоединяется к поздравлениям для вас от бабушки Аллы. Друзья, на этом все. Наша программа подошла к завершению. Мы услышимся этим вечером уже в вечернем выпуске в 18 часов. Меня зовут Виктория Никитюк. До встречи и пишите письма.

0: море лето. С Казак-ФМ.
1: Привет, меня зовут Влада Мирави. Слушайте мою новую песню «Привет» на Казак-ФМ.

0: спрашиваю сына. Ну, когда ты уберешься в своей комнате? А он мне: время расставит все по своим местам.
1: Шутки, прибаутки.

0: сотни народов, и у каждого своя музыка, в которой живет душа. Душа народа.
1: Хава Нагила – песня и традиционный танец еврейского народа. Они символизируют веселье, единство и надежду. Название песни в переводе с иврита означает «давайте радоваться». На праздниках, свадьбах, как только звучит «Хава Нагила», гости ликуют и не сидят на месте. Мелодия начинается медленно, а потом разгоняется до безудержной пляски. Она традиционно массовая, напоминает хоровод. Участники танца держатся за руки, периодически поднимая их и опуская, и одновременно совершают шаги в различных направлениях. А еще есть постукивание каблуками, легкие прыжки и движение телом то вперед, то в сторону. Хава Нагила в 20 веке приобрела такую популярность, что сложно перечислить всех популярных исполнителей, которые включали композицию в свой репертуар. Мелодия стала всемирно известным символом еврейской

Привет, дорогие! Я Алина Делис. Вы слушаете «Казак FM». Я с радостью представляю свою новую песню «Семейный альбом».

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Слушай, кум, а почему у вас в огороде теща картошку в каске выбирает?
2: А что мне, лопату оббивать каждый раз забору бегать, что ли, а?
0: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

добрые соседи. Дай человеку рыбы, ты прокормишь его на один день. Научи его ловить рыбу, накормишь на всю жизнь. Эту мудрую пословицу придумали эскимосы. Народ, который первым в России встречает утро нового дня. В мире живет около 170 тысяч представителей этого народа. И только один эскимос решился навсегда поселиться в Краснодарском крае. Интересно, что название «эскимосы» происходит от индейского слова «эскимо», что переводится как «употребляющий сырое мясо» или «сыроед». Но в разных странах их называют по-разному. В России югыты, то есть настоящие люди, в Канаде инуиты, а в Гренландии тладлиты. Сами же эскимосы называют себя юит, то есть люди. О происхождении эскимосов ученые спорят до сих пор. Самая популярная версия говорит о том, что они относятся к древнейшему населению в Беринговом регионе. Их прародиной, возможно, был северо-восток Азии. Оттуда уже они расселялись на северо-запад Америки через Берингов пролив. На промерзшей земле от Аляски до Гренландии предки нынешних эскимосов жили уже 2000 лет назад. А в России эскимосы сегодня вместе с чукчами делят территорию Чукотского автономного округа. С соседями, кто бы это ни был, и русские, и чукчи, и татарин, и украинец, и эвен, эскимосы живут дружно. Кто побывал в гостях у эскимоса, никогда не забудет его доброжелательность, радушие и доброту. Столетиями жившие в жестких природных условиях, они с молоком матери впитали готовность всегда прийти на помощь человеку, оказавшемуся в беде. И даже случайного гостя обогреть и накормить тем, что есть в доме. Единственное, чего не любят эскимосы, это одиночество. Если доведется эскимосу остаться ненадолго одному, он начинает тихонько петь. О том, что видит, о том, что его беспокоит, о том, на что он надеется и чего ожидает. Эскимосы считают, что песня — это вторая душа, а две души рядом никогда не могут быть одиноки. Добрый!

0: как же поют земляки. Эх, знай наших.
1: Привет, казаки!
2: Вас приветствует хоровая группа Кубанской казачьей вольницы.

что будет сложно так. В сердце ты ко мне вошла и растревожила. Если б мне бы воротить десяток лет назад, увел бы я тебя с собой в любовный звездопад. Между нами многих

Что мне делать, как мне быть, как сердцу приказать? Забыть тебя, совсем забыть, из головы убрать. А я в ответ на твой обман опять лечу к тебе.

Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи могут приучать своих детей любить классическую русскую литературу, слушая шансон на полную громкость. Это наши соседи точно знают, что помыть свой автомобиль – это к дождю. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.

0: Русланчик, а тебя когда-нибудь пытались развести мошенники?
1: Пытались, Петрович, и развели. Теперь у меня штамп в паспорте в графе «семейное положение».
0: А, ну это понятно.
2: Два соседа, два соседа, два соседа на Казак FM.
3: Два соседа,
2: два соседа,
3: два соседа на Казак FM.
4: Всем привет, я Юта. Слушайте мои песни на радио «Казак».

0: Девочки, представляете, я вчера сижу на работе. Ну, вкалываю, понимаете? Ну, мой, естественно, дома. На мой вопрос, чем ты занимаешься? Он говорит, делаю твою работу. Я обрадовалась. Думала, ужин готовит, полы моет. Прихожу, а он конфеты жрет.
1: Шутки, прибаутки.

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: В автобусе жена с мужем едут, и жена прям постоянно громко мужа выговаривает. Прям на весь автобус говорит: «Кобель, ты бабник, посмотри на него, бабник какой, а! Ты гляньте на него, люди, это же не мужик, это бабник, ни одной юбки не пропускает!» А рядом стоящая женщина похлопала ей по плечу, говорит: «Дамочка, простите, вы его ругаете или рекламируете?»
0: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

0: транзитний твій вокзал.
1: Люба, братцы, 107.3 FM в белой глине.

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Сидят как-то муж с женой перед телевизором. Смотрят эту программу про животных. Ага. И жена, значит, спрашивает: дорогой, а правда, что все грызуны глупые и бесполезные? А муж ей на это и отвечает: правда, правда, все правда, мышка моя.
0: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

0: Здоровье, соседи.
1: Один человек пройдет, след останется. 100 человек пройдет, дорога проложится. Так говорят наши соседи чуваши. Этот народ 5-й по численности в стране. Из почти 1,5 миллионов в Краснодарском крае проживает более 4000 чувашей. Если чуваши есть среди ваших соседей, вам очень повезло. Это очень общительные и дружелюбные люди. С древних времен у них сохранился обряд взаимопомощи, у которого есть даже специальное название – ниме. Помочь соседу или родственнику для чувашей – дело святое. Но и попросить о помощи никогда не стыдно. В прежние годы было так. Рано утром глава семьи или специально выбранный человек обходил деревню, приглашая соседей на работу. Все, кто слышит приглашение, приходят на помощь со своими инструментами или орудиями труда. Работа кипит целый день, а вечером хозяева устраивают праздничное застолье. На стол подают пироги, домашние колбасы и напитки. Отдельное почетное место всегда занимает хлеб. Он у чувашей считался и считается священным. Хлеб ценился очень дорого. Отломить кусочек хлеба, посыпать его и съесть, доказывая свою правоту, было самой святой клятвой. Было даже такое поверье: если ты солгал при клятве на хлебе, то рано или поздно беды тебе не миновать. В наши дни далеко за пределами Чувашии славятся национальные пироги. Кукале с крупами и ягодами, пуримеч с овощами и творогом и хуплу – пирог с мясом или рыбой. Хуплу готовят именно к праздничному застолью. Но вы можете приготовить его в любой день и позвать в гости соседей чувашей. Чтобы испечь этот чувашский пирог, нужно сначала замесить дрожжевое тесто. А пока оно поднимается, приготовить начинку. Свинину разделать на маленькие кусочки, измельчить лук и нарезать небольшими кубиками картофель. Все эти ингредиенты тщательно перемешать, посолить и поперчить. Из теста раскатать 2 круглых сочня, на один выложить начинку, вторым накрыть и красиво защипать. Полчаса даем на расстойку пирога, затем смазываем хуплу яичным желтком и запекаем в духовке до румяной корочки. Говорят, что особенно вкусным пирог получается с начинкой из гусятины или утятины.
0: Добрые соседи!
2: Хорошо-то как!

Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи могут платить ЖКХ за уборку территории и выходить на субботник. Это наши соседи могут жаловаться на нехватку парковочных мест, даже не имея автомобиля. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.

0: Русланчик, отгадай загадку. Что бодрит тело и окрыляет дух?
1: Это, Петрович, соседи, которые в 2 часа ночи включили музыкальный центр на полную громкость.

0: девочки, я вообще считаю, что «Одноклассники» – это страшный сайт. Представляете, зарегистрировалась?
1: И началось.
0: Теперь ко мне в друзья просятся натяжные потолки, пластиковые окна, шторы, шкафы, купе.
1: Не помню, чтобы в школе со мной такие учились.
2: Шутки, прибаутки. Ха-ха!

0: почему Земля круглая? А почему кошки говорят мяу?
1: Ну...
0: А почему у людей нет хвоста?
1: Дочь, спроси у папы. Папа знает.
2: Папа знает. На Казак-ФМ.
0: Папа, почему сырники называются сырниками, а не творожниками? Они же из творога.
3: Дело в том, дочь, что в старину творог называли сыром. А на Кубани некоторые до сих пор так говорят. Например, наши родственники, которые в станице живут. Вообще, раньше словом «сыр» называли любой продукт, который был сделан из сырого молока. Вот поэтому оладьи из сыра стали называть сырниками. Это название прижилось и остается популярным до сих пор. Любопытно, что слово «творог» является родственником слова «творь», что в переводе означало «форма». Кстати, о форме. Сырник круглый, и это не просто так. Для наших предков круг был символом солнца. Именно поэтому славяне пекли такие сырники, оладьи, блины и так далее. Так они выражали почтение солнечному богу и просили у него солнца, плодородия и тепла.
0: Я сырники очень люблю.
3: Их любят во многих странах мира. Но сырники — это традиционное русское блюдо. Они могут быть сладкие, соленые, с ягодами, зеленью и специями. Их едят со сметаной, вареньем, повидлом, медом, сгущенкой.
0: А я их смогу сама сделать?
3: Неси творог, яйцо, муку и сахар. Будем пробовать.
0: И маму, маму нужно принести. С ней мы точно справимся.
2: Папа знает.
4: Море лето с Казак-ФМ.

человек, это значит бороться под лучами палящего солнца.

вовек. Это жить не сдавая.

А пока в поле дым.

0: на Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Разговор двух старых друзей.
2: Слушай, ты представляешь, возвращаюсь я ночью домой с командировки, а у меня жена изменяет мне с каким-то мужиком.
3: Ну вот, дожили. С каким-то мужиком. Давай уже закадычных друзей в лицо узнавать не будем, да?
0: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа. На Казахстане.

пропастью во ржи. Видел сон, где ты жена. Видел нас, я видел жизнь. Тылом ты моим была. Боже, мысли уведи. У кого любовь моя засыпает на груди.

А ты, милая, смогла, я посмел тебя беречь. Ну зачем ты предала? Мир наступит, я верну.

0: любовь ты не берегла, на пороге ночка печальная.
1: Радио «Казак ФМ» представляет, что русскому человеку для хорошей жизни надо. Участок земли родной, да сосед толковый. Только у наших соседей любая одежда, которая перестала быть парадно-выходной, автоматически становится дачно-повседневной. Это наши соседи могут включить телевизор на полную громкость в комнате и пойти пить чай на кухню. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.

0: Русланчик, ты что такой грустный?
1: Меня вчера жена спросила, кем я мечтал стать в детстве. Ну, я ей ответил, никем. Она мне сказала, что у меня получилось.

Здравствуйте, мои дорогие, мои хорошие. Я Надежда Бабкина. Слушайте мои песни, песни ансамбля «Русская песня» на радио «Казак-ФМ». Всем хорошего настроения.

0: же поют земляки. Эх, знай наших!
1: Любимые кубанцы, я Раиса Гончарова, ансамбль «Родник». Приветствуем вас на радио «Казак-ФМ».

тихо лодочка плывет, ай, на лодочке казачек, а песню вольную поет, ай, он поет про своего, я про товарища дружка, а только рядом нет его. Верно, друга,

Я только рядом нет его. Верно, друга казачка, ай, ночу вошел.

0: FM.
1: Добрый вечер. Ваши приемники настроены на волну. Радиостанция «Казак-ФМ». В эфире программа «Варенички по вашим письмам». Меня зовут Виктория Никитюк. Здравствуйте. Письмо для именинницы сегодня для яркой, энергичной, целеустремленной Анастасии Нагайкиной. С днем рождения, Настю, поздравляют жители хутора Труд, станицы Привольная и Каневская. Настя, пусть уютным будет ваш дом, живет пусть только благо в нем. Творческих успехов, здоровья вам на все года, везения, нежности, тепла. Благодарных вам за творчество радиослушателей. И пусть Бог хранит и вас, и ваших близких. Настя, для тебя этот музыкальный подарок.

0: Семечки на Казак ФМ.
1: Нам пишут казаки Ковалевского хуторского казачьего общества Новокубанского района. 20 июля у нашего казака день рождения. Очень хочется поздравить Дмитрия Петровича Осколского с 43-летием. С днем рождения! Пусть этот возраст станет для тебя добрым началом чего-то светлого. Желаем, чтобы в сердце всегда жила любовь, а в доме были покой и достаток. Пусть каждый день приносит хоть маленький, но повод улыбнуться. Пусть рядом будут те, кто дорог, а здоровье не подводит ни на минутку. Радуйся жизни, не держи обид, цени каждую хорошую мелочь. И тогда годы будут только в радость. Для вас, Дмитрий, песня в исполнении группы «Рождество» «Казачья».

0: Внучки на Казак ФМ.
1: Жителя станицы Каневская Гавриила Лукича Ксёнс с 90-летним юбилеем с любовью поздравляет семья Гайдамака из станицы Ленинградская, хутор Белый. Дорогой наш дядя Гарик, мы искренне вас поздравляем. Вы для нас человек с большой буквы. Только мудрые, добрые и поистине прекрасные люди отмечают такие даты. Позвольте же пожелать вам счастья, благополучия, мира и гармонии, солнечного света и безоблачных дней. Крепкого вам здоровья и отличного самочувствия. Гавриил Лукич с 90-летним юбилеем. И надеемся, мы уверены в этом, столетие встретим вместе.

0: Шутки на Казак-ФМ.
1: Галина Матвеевна, наша постоянная радиослушательница из Майкопа, для вас звучит песня по вашей просьбе. Артур Руденко. «Падал белый снег».

0: штучки на Казак ФМ.
1: Тамара Федоровна Беланок из Краснодара сегодня приветствует Нину Афанасьевну, Людмилу Петровну, Веру Николаевну, Любовь Ивановну и Сергея Александровича. Всем от души хочу пожелать оставаться на любимой волне, никогда не огорчаться, чтобы давление было в норме, чтобы сердечко ритмично билось, чтобы вы были крепки, здоровы и счастливы еще долгие-долгие годы. Привет вам от меня из Краснодара.

0: Леночки на Казак ФМ.
1: Это письмо прилетело к нам из Анапы. Кирилл Литвиненко поздравляет папу и маму Василия и Светлану Литвиненко с серебряной свадьбой. Мои родные, вы 20.

5 лет вместе. Желаю вам, чтобы родительские сердца никогда не знали переживаний. Пусть мое счастье согревает вас и радует, а я обещаю свою поддержку и быть рядом. Будьте здоровы, будьте счастливы и уверены в завтрашнем дне. Спасибо вам за то, что вы у меня есть, мама и папа. Горько вам и с днем свадьбы!

0: Яночки на Казак ФМ.
1: Светлану и Василия Литвиненко поздравляют коллеги с днем свадьбы. Сегодня ваш праздник, и мы, Светочка и Вася, хотим пожелать только светлых и ярких дней и лет в судьбе. Пусть Кирилл радует. Мы знаем, вы гордитесь сыном. Пожелаем вам еще не раз стать дедушкой и бабушкой. Привет от всего нашего коллектива. Будьте счастливы. Любите друг друга. И пусть на вашем пути встречаются добрые люди. И добрыми будут вести.

0: мамочки на Казак ФМ.
1: Дорогую мамочку Антонину Дмитриевну Павловскую поздравляют дочери Анна и Мария с 75-летием. Антонина Дмитриевна из станицы Алексеевская. С юбилеем, дорогая! От души тебе желаем быть такой же красивой, с нами рядышком счастливой. 75, мама, это прекрасно. Ты умна, и взгляд твой ясный пусть чарует вновь и вновь, и в глазах горит любовь. Не болей, будь здоровой, позитивной и веселой. Чтобы сбывались твои мечты, вместе будем мы, твои дочери, и ты.

0: Штучки на Казак-ФМ.
1: Игоря Павловича Толстых из Ейска с 60-летием поздравляют родня и соседи. Мы желаем тебе быть таким же веселым, юморным, улыбчивым. Вот таким ты запомнишься каждому из нас. Таким ты запал в наши сердца. Ты всегда с оптимизмом смотришь вперед и никогда не сдаешься. Мы хотим пожелать тебе сегодня поддержки семьи, любви, ежедневных радостей и больших успехов.
2: За столом друзей, близких и детей полон тесный круг. Раз и навсегда я скажу слова под бокалов звук. А слова просты, как мои мечты, чтобы все сбылось. Все, что есть у нас и в домах.

желаю вам, всем моим друзьям, яркий солнце свет. Лучиком тепла обогреет дом, сбережет от бед. Пусть хранится в нем за большим столом дружба долгих лет. Мира и любви, счастья и добра, вот вам.

0: Редьки на Казак ФМ.
1: Это письмо для Василия Редькина из станицы Архангельская. С днем рождения вас поздравляют жена Инна и дочь Василиса. Дорогой наш, пусть будет крепким твое здоровье, спокойная душа и уверенным каждый твой шаг. Желаем, чтобы ты всегда чувствовал радость жизни, находил вдохновение в мелочах, и пусть все мечты сбываются. Пусть в доме нашем будет мир, на работе признание, в сердце любовь, рядом мы, твои любимые люди. С днем рождения! Дорогие друзья, на этом все. Мне, Виктория Никитюк, ведущая этой программы, осталось напомнить вам, на какой адрес вы пишете письма. 350-020, индекс 350-020, город Краснодар, улица Северная, 279. На радио Казак ФМ программа «Варенички по вашим письмам». Ну а пока, пока-пока. Люблю, целую, крепко обнимаю. И до встречи!

Zack FM. Дороги радио настрой. И по пути Казак FM с тобой. Казак FM.

смог удержать. Губы, что коснулись руки, губы, что коснулись судьбы, и просто потеряли покой.

0: сотни народов, и у каждого своя музыка, в которой живет душа. Душа народа.
1: Армянский дыхол – это барабан, традиционный музыкальный инструмент. Ему много веков. За прошедшие столетия он не только не забылся, но и широко используется в настоящее время. Дыхол можно услышать на семейных торжествах, в ансамбле с зурнами, на шествиях, танцах, а также в армянской церкви. Основа инструмента – цилиндр. Он украшается небольшими бубенчиками. Мембраны могут быть только с одной или с обеих сторон. Если с обеих, то их натягивают веревочной обвязкой. От того, как это сделать, зависит правильное звучание. Барабан ставится между колен или на бедро и придерживается рукой. Играют на инструменте пальцами или ладонями, но иногда и палочками. В зависимости от силы и места удара изменяется тембр и громкость барабана. Одно из первых предназначений армянского дыхола была игра перед военными походами. Сегодня его звучание может воодушевлять в мирной жизни. Современная музыка, душевная и веселая, заставляет грустить или танцевать. В руках мастера дыхол может рассказывать самые разные истории, но не позволяет забыть о силе, мудрости и уникальной культуре армянского народа, душой которой остается дыхол.
2: Море лето с Казак-ФМ.

0: Муж жене: и где ты была?
1: Где? Где была, там меня уже нету. На встрече одноклассников.
0: Целых 3 дня?
1: Да, мы вспоминали.
0: И что вы вспоминали?
1: Вспоминали, где я живу.

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Дорогая, ты прекрасна, как вот эти вот цветы.
2: Да ладно. А я думала, что я прекрасна, как вон то колечко с бриллиантом.
1: Нет, дорогая, ты прекрасна, как вот эти вот цветы.
0: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

Дорогие казаки и казачки, с вами Кубанский казачий хор. Слушайте наши песни на Казак FM. И пусть в вашем доме будет праздник и царит любовь. Люба, казаки!

0: станции. 103.9 FM у Лазаревска. Включай.
1: Дорогие кубанцы, группа «Покров день» желает вам оптимизма в душе и любви в сердце. Слушайте.

0: Народная сказка «Бычок, смоляной бачок». Жили себе дед да баба. Дед служил на смолокурне с молокуром, а баба дома сидела, пряжу прила. Такие они были бедные, ничего-то у них и нет. Что заработают, то и проедят. Вот пристала баба к деду. «Сделай, да сделай, дед, соломенного бычка, да смолой его осмоли».
1: «И что ты глупое говоришь? Да на что тебе такой бычок?»
2: «Сделай, я уж знаю на что».
0: Деду делать нечего. Взял, сделал соломенного бычка и осмолил его. Ночь проспали, а на утро набрала баба пряжи и погнала соломенного бычка пастись. Села сама у кургана, придет пряжу и приговаривает:
2: «Пасись, пасись, бычок, на травушке, пока я пряжу спреду».
0: Прила она, прила, да и задремала. А тут из темного лесу, из дремучего бора, медведь бежит, наскочил на бычка.
3: «Кто ты таков? Скажи!»
0: А бычок и говорит:
4: «Я бычок, смоляной бачок, из соломы сделан, смолой осмолен».
3: «Коли ты соломенный, смолою осмоленный, дай мне смолы, ободранный бок залатать».
0: Бычок молчит. Тогда медведь цап его за бок и давай смолу обдирать. Обдирал, обдирал и зубами увяз. Никак не выдерет. Дергал, дергал и затащил бычка бог весть куда. А вот просыпается баба, нету бычка.
2: «Ох, горюшка мне! Да куда это мой бычок делся? Пожалуй, домой уж пошел».
0: И вмиг донцы и гребень на плечи и домой. Глядь, медведь по бору бычка таскает. Она к деду:
2: «Дед, дед, а бычок-то нам медведя привел! Ступай, да убей его!»
0: Выскочил дед, оттащил медведя, взял и кинул его в погреб. Вот на другой день, ни свет, ни заря, набрала баба пряжи и погнала бычка на пастбище. Сама села у кургана, пряжу придет и приговаривает:
2: «Пасись, пасись, бычок, на травушке, пока я пряжу спреду».
0: Прила, прила, да и задремала. А тут из темного лесу, из дремучего бора, серый волк выбегает и к бычку:
3: «Коли ты соломенный, смолою осмоленный, дай мне смолы, ободранный бок залатать».
5: «Кто ты таков? А ну, сказывай!»
4: «Я бычок, смоляной бачок, из соломы сделан, смолою осмолен».
5: «Эй, ну коли ты смолой осмолен, дай мне смолы, бог засмолить, а то проклятые собаки ободрали».
4: «Бери».
0: Волк мигом к бычку хотел смолу отодрать. Драл, драл, да зубами и увяз. Никак не вытащит. Как не тянет назад, ничего не поделает. Вот и возится с этим бычком. Просыпается баба, а бычка уж и не видать, подумала она тогда.
2: «Пожалуй, мой бычок домой побрел».
0: И пошла она домой. Глядь, а бычка волк тащит. Побежала она, деду сказала. Дед и волчишку в погреб бросил. Погнала баба и на третий день бычка пастись. Села у кургана, да и заснула. Бежит лисичка.
2: «Кто ты такой?»
0: – спрашивает бычка.
5: «Я бычок, смоляной бачок, из соломы сделан, смолою осмолен».
2: «Дай мне, голубчик, смолы к боку приложить, проклятые борзые чуть с меня шкуру не сняли».
5: «Бери».
0: Завязла и лисица зубами в шкуре бычка. Никак вырваться не может. Баба деду сказала. Бросил дед в погреб и лисичку. Потом и зайчика-побегайчика поймали. Вот как собралось их в погребе. Уселся дед над лазом и давай нож точить. А медведь его и спрашивает.
3: Дед, а зачем ты нож точишь?
1: А шкуру с тебя хочу снять. Да из той шкуры себе и бабе полушубки шить.
3: Не режь меня, дедушка. Лучше отпусти меня на волю. Я тебе меду принесу.
1: Но смотри.
0: Взял и выпустил медведушку. Сел над лазом и опять нож точит. А волк его и спрашивает.
3: Дед, а зачем ты нож точишь?
1: Ну, хочу с тебя шкуру снять. Да и на зиму теплую шапку шить.
3: Ой-ой-ой-ой, не режь меня, дедушка. Я тебе за это отору овец пригоню.
1: Но смотри.
0: Отпустил дед и волка. Сидит опять нож точит. Высунула лисичка мордочку и спрашивает.
6: Скажи мне, дедушка, будь милостив, ты зачем нож точишь?
1: У лисички хороша шкурка, на пушку да воротник. Вот хочу снять.
6: Ой, дедушка, не снимай с меня шкуру. Я тебе гусей и кур принесу.
1: Но смотри, коль обманешь,

0: отпустил и его. Вот ночь проспали, а на утро еще ни свет, ни заря. Вдруг тук-тук, кто-то к деду в двери. Проснулась баба.
1: Дед, а дед, а нам кто-то в двери скребется. Выйди, погляди.
0: Дед вышел, смотрит, а это медведь. Целый улей меду приволок. Взял дед мед и только прилег, а в дверь снова тук-тук. Вышел, волк полон двор овец пригнал. А тут скоро и лисичка куры, гусей, да и всякой птицы принесла. Зайчик натащил и тесемок, и сережек, и маниста красивая. И дед рад, и баба рада. Взяли овец продали, да волов накупили. И стал дед чумаковать. Да так разбогатели, что лучше и не надо. А бычок, как не стал уже надобен, все на солнце стоял, пока не растаял. Вот и сказки конец. А теперь пора ложиться спать. Доброй вам ночи, малыши.

Не вру я ни капли, не вру я совсем. Отдам я, не глядя, свою за твою.

мой внук недавно достал пачку масла из холодильника, прочитал на упаковке 82%, вздохнул и сказал: «Еще

0: на Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Народная мудрость. При поклейке обоев, мужики, самое главное, чтобы пузырей не было. Вот мы с кумом взяли 4 пузыря, стали клеить, а вообще ничего не получилось.
2: Для соседа.
0: Эци, да пожалуйста. Песня для соседа на Казак

0: 103.9 FM у Лазаревска. Включай!
1: Здравствуйте, друзья! Я Сергей Куренков. Слушайте мои песни на радио «Казак-ФМ».

0: Как же поют земляки! Эх, знай наших! Казак ФМ.
1: Радиоканал «Казак ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной продукции для лиц старше 16 лет.
0: Хорошо-то как! Как?

0: когда душа поет.
1: Здравствуйте, мои дорогие, мои хорошие. Я Надежда Бабкина. Слушайте мои песни, песни ансамбля «Русская песня» на радио «Казак-ФМ». Всем хорошего настроения.

0: Привет, друзья! Я Валерий Курас. Слушайте мои песни на радио «Казак-ФМ».
1: Полисадник с георгинами –

0: Мы в первый раз.
1: Ой, да как же поют земляки! Эх, знай наших!
2: Здравствуйте, земляки!
3: Мы ансамбль «Кремница».
2: Слушайте наши песни на Казак-ФМ.
4: Под казачьи песни жить и веселиться мы желаем всем!